0: Fisting ass.
1: Тебя укой. Прощайся.
2: Билли Харрингтон.
1: Как будто с легендой. Прольются все слова, как камни.

0: тебе.
1: Suck dick.
0: Будто ты не кино, а ты
1: вебсайт.
0: Как на тебя забить? Ты проникла в мое
1: anal.
0: Нелегал. Белый самолетик в небе много нашей памяти хранит.
1: Make me come.

0: вызывает буду порно хабан, она называет мой член
1: Fat cock.
0: В постели она делает всегда, но завтра ее брошу. Она на моих руках
1: Fat cock.
0: У нее задержка
1: cock.
0: Но я уверен, сука, прет мне
1: cock.
0: Она убьет меня, но у меня еще гулаг.

0: 아니요.
1: Gay website? Oh shit, I'm sorry.
2: Если б мне платили
1: $300.
2: Каждый раз, когда
1: Fisting
3: boy next door.
2: Я бы бомжевала возле. Ты бы стала самой бедной из.
3: Leatherhead.
2: Если б мне платили
1: $300.
2: Каждый раз, когда

0: У меня только один
1: дик. Семен.
0: У меня есть
2: 100 баксов.
0: Вот почему ты еще
2: 100 баксов.
0: В сумке у папы
2: 100 баксов.
0: В сумке у папы
2: 100 баксов.
0: В сумке у папы
2: 100 баксов.
0: В сумке у папы
2: 100 баксов.
0: В сумке у папы
2: 100 баксов.
0: В сумке у папы
2: 100 баксов.
0: Thank you, Pop.
2: Thank you, Pop.
0: Thank you.

0: тысяч.
1: Пас.
0: Их мне хватает на 30.
1: Флэкс.
0: А если в месяце больше,
1: флэкс,
0: то я занимаю
1: 300 бакс.
0: А если в месяце меньше,
1: флэкс,
0: то я экономлю
1: 300 бакс.
0: Я мог бы их откладывать, но каждую пятницу...

0: Stop shouting, Dick!
1: Я не знаю, что будет с моей...
2: Next door.
1: Я не знаю, что будет с...
2: Event of the floor.
1: Я не знаю, что будет с моими...
2: Flex.
1: Я не знаю,

0: Gamerit Radio Corporație.
1: The Nigo Nigo.
2: Dungeon Master.
0: Предлагаю вашему вниманию.
2: The Slave.
0: Слушайте.
2: Different penetration sounds.

0: Next boy.
1: Coming.
2: Yeah, it's gay party.
1: Come.
2: Celeb the PLC. A gosh, the mama got the cheat.
1: On anal.
2: She shy.
3: The semen.
2: Plus she shy.
4: Who's not?
1: Fucking coming. Fucking coming.
2: Gay party.
1: Fucking coming. Fantasies.
5: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанскому,
2: Gay Party,
5: а английскому
6: «Нико Нико Дога».
5: Человек.
3: The Semen.
5: Путешествие продолжает.
1: Oh, yeah.

0: станем
1: и suck some dick.
0: Станем, станем, пока с нами рядом.
2: Dark hole.
3: Two fat cocks.
0: С нами мы скажем.
4: Oh, yes, sir.
0: За то, что
1: the semen.
0: Нам дали. За тех, кто
1: stick finger in me, no.
0: И больше не с нами. Станем.

0: 300.
1: Секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести, устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма.
2: Дерьма.

0: Finger. Fisting.
1: В единственной на свете плыву я сквозь
0: Finger. Fisting.
1: К единственной на свете скорей до я добраться хочу. Я здесь, я
0: Full master.
1: Я есть.

услышит, пусть придет, пусть непременно найдет. Ведь так не бывает, чтоб были потеряны. Ведь так не бывает.

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Suction.
0: Выходные прямо невыносимо. Yeah. Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: Boy next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: это скупо.
0: Finger in my ass.
1: Младший,
0: next door.
1: Безымянный.
0: Finger in my ass.

0: Boy next door.
1: Если бы ты знал.
0: Boy.
1: Тоску.
0: Finger in my ass.
1: Младший.
0: Next door.
1: Безымянный.
0: Finger.
2: This thing.
0: Ass.

0: existing.
1: Уважает, кто к не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

0: existing.
1: Уважает, кто к не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

0: и вечером на
1: K-веб-сайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает, того
1: Boy Next Door
0: не жалят, тому
1: Do I know?

0: Fucking slaves.
1: Я прошу вас.
2: Suck some dick.
1: Делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
3: As we can.

0: все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду. Я у нас сижу, мне еще немного.
1: Семен.
0: Мне совсем немного.
1: Семен.

0: dungeon.
1: Темно,
0: все темно,
1: дик, все ближе ко мне.
0: Dungeon.
1: Темно, все в
0: dungeon.
1: Темно, дик, все ближе ко мне.
0: Dungeon.
1: Темно,
0: все
1: в dungeon. Темно, дик, все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду посижу, мне еще немного.
2: Семен,
1: мне совсем немного.
2: Семен, мен, мен.

0: Geronimo. Steve
1: Bad Car.
0: It's making all
2: the sound.
0: Geronimo has
1: gay sex. Boy next door. Boy.
3: Boy. Next door.
1: Boy.
3: Boy.
1: Boy.
3: Boy.
1: Boy.
3: Next door.
1: Next door.
4: Yep.
1: Suck
4: that
1: dick.
4: Солнце в небе.
1: Coming. My ass.
4: Надо мной летает.
1: Dungeon Master.
4: Он такой же, как и я. И хочется просто.
1: Suck dick. Swallow cum.
4: Мне другого не нужно. Такой, какой есть. Ты меня не сломать. И все потому что.
1: Boy next

0: anal.
1: Черный
0: latex glove.
1: Это хрупкая, как хрусталь, одна такая.
2: Billy Harrington.
1: Звезда, да мне кажется.
0: A swallow.
1: Пока я не вошел в
0: рот,
1: пока в них
0: fisting.
1: Не успел. Я вынул
0: your hands.
1: Чтоб никто... Bum.

0: идет этот бандидж?
1: Кто Керрингтон?
0: Повисни в нем.
2: Make me come.
1: Кто Керрингтон?
0: Хотя по сути это лишь
2: гей веб-сайт.
0: Черный
2: латекс глав.
0: В нем ты хрупкая, как хрусталь, одна такая.
1: Билли Харрингтон.
0: Звезда отдельный каждый.
2: Swallow.
0: Пока я не вошел, пока мне не успел. Я вынул.
2: Your hands.
0: Я нежный твой. Я нежный твой.

0: Harrington.
1: Не найдет никто.
0: Harrington.
1: Не найдет в этом.
0: Dungeon.
1: Не найдет.

Куда уходит надо? В какие города? И где найти нам? 300 bucks. 15 latex gloves. Band

0: Но пачки лавэп меняют черным везде. Сложно те, кто выжил на это. За всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас. Половину.
1: Billy Harrington.
0: Papa.
2: Dungeon.
0: Подым.

0: мертвая змея, нет.
1: Suck dick.
2: You do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый
1: гей
0: не идет играть.
1: With my dick.
0: Только мертвый
1: гей
0: не идет играть.
1: With my dick.

0: сложив наш
1: так.
0: Третий день
1: Систинг.
0: И бог Кейв. Лежит и танцевать не идет. Только мертвый
1: Кейв.
0: Танцевать не идет.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko-Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko-Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master.
2: I asked.
1: Даже мертвый день услышал и пошел. Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

0: глубокие.
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость, грация и...
1: Latex glove.
0: Общеукрепляющее.
1: Семен.
0: Отрезвляющее, если жив пока еще.
1: Do anal sex.
0: Общеукрепляющее.
1: Семен.
0: Ободряющее, если жив пока еще.
1: Do anal sex.
0: Если вы в своей квартире.
1: Stick your finger.
0: Three. Четыре.
1: Fisting master.
0: Правильно движение. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
2: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
2: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире.
3: Corona.
0: Вирус.
1: Three.
0: Четыре. Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
1: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир. И если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
1: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
0: Suction. До упада. Да не будьте.
2: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь.

0: бордели.
1: Начинают
2: anal
3: sex.
1: Позабыто все на свете.
2: Semen
3: my ass.
4: Dungeon
3: anal
4: fisting
3: fucking deep.
4: Dungeon
3: anal
4: fisting
3: fucking deep.

0: know. That turns me on.
1: Ты соленой кормит
2: семен
1: набель закрытый. Здесь просто нет. Здесь просто нет.
0: Master.
1: Здесь.

0: come.
1: Boy.
0: Make me come.
1: Please.
2: Так любим дешевые
0: фистинг
1: с
2: непродуманными
1: подходами,
2: где немножечко
0: стык
2: со вздохами, криками, стонами, где мы не увлеченные
3: спанкинг
0: amazing gay bondage.

0: ясно, насколько ты
1: horny, my ass.
0: Вытри рукавом, пусть старые
1: Наска.
0: Вечно рвут
1: anal.
0: Мы сможем
1: stick finger in boy next door.
2: Do it.
1: Swallow.
2: Do it.
1: Do anal. Deep.
0: Мы
1: so horny.
0: Наска. Сверились. Мы как будто не
1: fisting ass.
0: Друга мы как будто
1: oh! In dungeon.
0: Встретились.
1: Ah!
0: Искусственных
1: ass.
0: Нам хватает, но

0: with his dick.
1: Really?
2: Swallow.
1: Really?
2: Do anal.
1: Deep.
2: So horny.
0: Master.
3: Fisting.
1: Ass.
0: In dungeon.
4: Мы так люто дешевые
0: фистинг
4: со смешными
0: глазами
4: нашими.
2: Да, you ain't
4: мы припоганно
2: fucking coming.

0: сердце в осколки, но зато
1: get your ass back here.
0: Ты вновь идешь по-английски.
1: Right, yeah, bro.
0: Больные чувства и виски, ты знаешь точно.
1: Come on, Colin.

0: событий, но промолчу, что на
1: веб-сайте suck some dick.
2: Fuck you. Fuck you.
1: That cock. That cock.

0: Billy Harrington.
1: Оля хочет места.
2: Сэр. Банды.
1: От того, что...
2: Oh, I'm fucking coming. Coming.
1: I am a dead.
2: Fuck you. Fuck you.
1: Я же подъезжу.
2: Bad talk.
1: И не пишу.
2: Bad talk. Bad talk.
3: Gay, gay, gay, gay, gay, gay.

0: рожи снятся страшные. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.

0: We must love our parents.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hi.
1: Нужно
2: stick finger,
1: чтобы стать
2: master,
1: чтобы
2: around more.

0: Но не совсем. В больничке корабль
1: Seaman.
0: И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все
1: Seaman.
0: Заодно. Это не то, что сейчас гровят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю укурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей валили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
1: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную
2: день.
0: Я взорвал
2: три
0: и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

0: It's so fucking deep.
1: Я к тебе тянусь, но боюсь.
0: Do anal.
1: Ты опять стоишь в круге.
0: Fucking slave.
1: Сложно.
0: Fucking coming.
1: Сломанный.
0: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
0: Dick.
1: Не остудит.
0: Семена.
1: Отпущу.
0: Anal.
1: Навсегда уйдешь. Но пока ты.
0: Fucking slave. Get your ass back here.

0: кончится.
1: Oh my cum.
0: Бежать без света.
2: Oui, oui. Oh, yes.
0: Мечтаю.
1: Swallow you.
3: Semen.
1: That turns me on.
0: Я просто
1: stick in ass. Stick finger.
4: Billy Harrington.
1: Swallow cum.
4: Dark ass.

0: finger in anal.
1: Для чего скажи мне?
0: Do anal?
2: Darkholm.
1: Когда твой
2: cock
3: coming?
1: Ярко в этом смысла ноль, если тебе.
4: Hey, boy.

0: my car.
1: Прошу лишь одного.
0: Fuck you.
1: Меня.
0: Yeah.
1: Ты изо всех как можно крепче, я тебя заберу с собой.
0: Boy. Yes.
2: Let's go.
0: Finger and aim.

0: ass. Finger, finger, ass.
1: Моя сердце птица в твоей.
0: You ain't no ass. Finger, finger, ass.
1: Твои

0: Gay website.
1: Здравствуйте. Это МС. Gay. На этот раз я написал вам любви. В этот раз я не буду послить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Нахуй, поехали! Макароны, помидоры. Я тебя люблю, а ты?
2: Сосом дик.
1: Макароны, помидоры. Я тебя люблю, а ты?
2: Сосом дик.

комплексов нету. Спасет от вечной тоски. Только или большие. Ну короче, помните, что я очень крут. Если что, позвони. И я тебе отвечу.

0: Гигары мы,
1: Горьки,
2: yeah. Brothers,
1: Seamen.
0: Горьких нет, как нет, там мы
3: performance artists,
0: Кахники, и с высоты вам шлем.
4: Fuck you!
0: Трепал нам
3: anal,
0: ветер,
1: two fracas,
0: и целовали,
4: oh,
0: слегка на
3: вредом,
0: милая ты, уж не посмотришь свысока, свысока. Откажите мне
3: in anal sex.
0: Со мной
3: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут
3: in my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
3: Don't stop.
0: Мои страдания. Минуты жизни
3: в dungeon. Don't stop.
0: Мои страдания, минуты жизни
3: в Dungeon House,
0: и нашей
3: Pontification.
0: Пускай пройдет на
1: гей-вебсайт.
0: Гачи горы мы,
2: Brothers,
1: Seamen.
0: Горьких нет, как нет, там им
3: performance artists,
0: Кахники, и с высоты вам шлем
4: привет!

0: Трасса петляет, как
1: секс.
0: Верстовые до мельканье
1: поплоус.
0: В тесной кабине.
1: So fucking deep.
2: Hard.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Канал ТВ представляет
1: Fisting
2: для геймерс.
3: We wish you all.

0: Fucking come.
1: Давайте пить.
0: Fucking come.
1: Я ура!
2: Там скоро приедет.
1: Ура!
0: Fucking come.
1: Давайте пить.
0: Fucking come.
1: Я очень люблю.
0: Fucking come.
1: Дальше!

0: ням. Схавал врагов по
1: тактике.
0: Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сарткак.
0: Ролики все ты как
2: банкинг.
0: Да я орел, ты
2: сак дик.
0: Да я король, ты
3: сак чек.
4: Я задонатил на цепь. Блин, выгляжу будто
5: пол мастер.
4: Я на
5: кис,
4: ты на трэп.
6: Что такое трэп?
5: Эй, но фингер.
0: В шортах помятая пачка.
5: 300 бак.
0: Мусор горбатый как точка.
4: Мой данжен пиздатый точка.
0: Жесть.
7: Я закоптил эту
5: ass.
0: Изи.
7: Да я люблю шарик.
5: Лейс.
7: У меня есть люди в
5: next door.
7: Мы как дрищины.
5: Гей парти.
4: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
5: гайчи
4: РП. Жестик, пятый сервер.
5: 5-8.
4: Скачивайте
5: вебсайт
4: и играйте в моем
5: данжен.
4: Самые крутые, самые быстрые,
5: finger.
4: Самые эксклюзивные.
5: Latex Club.
4: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
7: У меня много
5: тестинг.
7: Ведь у меня много
5: finger.
7: На хвосте
5: Лейк.

0: Пока. Сегодня Horny. С самого утра напеваю песенку про
1: Long Latex Glove. My love. Amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая, Dungeon. Сворачу. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long Latex Glove. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на свете
1: блестит.
0: Если
1: fucking coming, boy,
0: наперекос, не впадай в
1: dark fantasy
0: и не spanking, в самом
1: horny
0: случае,
1: dick,
0: держи трубой, и тогда
1: do anal sex.
0: Все само собой, никогда не теряй, не теряй.
1: Long latex glove, loop it up.

0: чего же радостно.
1: Suction.
0: Слышь. Строй лодку с паусом.
2: Fingers tipping ass.
0: Выпекать.
2: Семен.
0: Anal. Открывать. Длин.
1: Darkhold.
0: Хороший.
2: Sir.
0: Напевать.
3: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up.

0: Все, что есть прекрасного. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long play catch club. Lube it up. Stick an ass.
0: Все на свете.
1: I'm an artist. I'm a performance artist. You know I don't.

0: Anal.
1: Dick.
2: Fuck you!
3: I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
2: Fuck you.
1: Fisting. $300.
0: Я больше, может, не...
3: Rip the skin.
0: А может...
2: It's a fucking deed.

0: 아니요.
1: Gay website.
2: Eight different penetration sound.
3: Я не знаю, как эту боль преодолеть, как заставить мою
2: anal. Fisting.

0: на пик. Или прийти уже все-таки
1: да,
0: не стесняясь дырки.
1: Да,
0: хочу днями глядеть на капризное на небесную синь.
1: Boy next door.
0: Кудрявый парад.
1: Fucking coming.
0: Когда засмеется нерожденный мой, будто я ему
1: сам.
0: Но я просто...

0: Одно движение, и фонтан
1: семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking cowboy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex glove.
0: За этим занятием его застигает
2: Van Boy.
0: И снова берется за
2: дик.
0: Но молодая женщина спокойно подходит к
2: latex glove.
0: Начинает
2: swallow.

0: Deep.
1: Они всегда спешат туда, где...
0: Do anal.
1: Там, где они всегда...
0: Gay party. And.
1: Billy.
0: Suck some dick.
2: Stick
0: your finger.
1: Yeah! Они всегда спешат туда, где...
0: Swallow cow.
1: Там, где они всегда...
0: Gay sex.
1: And.
0: Billy.
2: Two fat cocks.
0: Stick your...

0: ass.
1: Matter.
0: Been
1: dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.
2: Really?
3: Разбиваются, но скоро будут на небесах.
0: Coming. My ass.
1: Matter. Been dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Full master. Full master.
2: Бля, у меня голос охрип.

0: spanking.
1: Gato
0: na ass.
1: Ходит с Диланы.
0: In place.
1: В школьном ансамбле. Батька.
0: Next door. Artist.
2: Master.
0: Fucking.
1: Давно. Жалко не слышать. Ричи и
2: Бен.

0: Latex Club.
1: Спрашиваю, как я сам. За кофе. Мне не нужны такие. Я даже не запомнил их.
0: Dicks.
1: И именно. Со мной только сквозь.
0: Backhawk.

0: bad cock.
1: Носим мы
0: anal
1: с собой.
0: Gay bondage.
1: Сперечи, девичьи плечи, помним страде боевой.
0: Dicks.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Dick. Coming. Стирая прошлое словно семен.
3: И как истории
4: сбежала,
2: и на работе полнейший
1: фистинг.
2: Gay boy.
1: Не сдается.
2: Семен.
1: Dungeon.
2: Идет и смеется.
1: Вот он. Уи-уи.
2: Он самый счастливый из нас. Избранный.
1: Dungeon master.
2: Он вам не старый.
1: Bad cock.
5: Macau.

0: 아니요.
1: 게이 웹사이트.
2: Именно. Сходит с ума, когда я сплю. Ведь Дик. Не понимаю.

0: bag next door.
1: Fuck me.
2: Slay.
3: Поцелуй.
0: My ass.
3: Ведь нам это нравится. Памяти
0: моей. Gay website.
3: Останется. Очень жаль, что это...
0: Website.
4: Say, wee, wee, wee, wee, wee.
5: Do you like what you...

0: летит высоко.
1: Мистер Эквуд,
0: расправь широко свои.
1: Hey, no.
0: У тебя хорошо все.
1: Amazing.
0: В моем
1: Dungeon.
0: Другая идиллия. Новые, новые лица, еще одна
1: party.
0: В поисках
1: this thing.
0: Просто картинки, инстамодели красивые.
1: Okay.

0: А хочешь?
1: Fucking deep.
2: Ну, а кто же не хочет? Мы навсегда летели
1: Hot loads.
2: За окнами.
1: Ой.
2: Я тебя...

0: мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с ветки, как сладок
1: кам.
0: Ланфрен, Ланфран, такие
2: fantasy,
0: так редки. Ланфрен, Ланфран, та-ти-та, но слаще
1: кам.
0: Твои
2: ласка и семен
0: падает
1: my ass.
0: Тебе

моем саду, Ланфре, Ланфре. И Ланфре. Они беду, Ланфре, Ланфре. И Ланфре.

тебя люблю. Ой. Навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны? Семен.

0: swallow semen.
1: Gagada loge.
2: Fucking coming.
1: Gagada.
2: Dar
1: fantasies.
2: Deep anal.
1: Gagada droge.
2: And.
1: Трещают.
2: Fisted.
1: Пиццума.
2: 300 bucks.
1: Если хочешь.
3: Suck dick. Suck dick.

0: Sex
1: is the answer.
0: Trends.
2: Хоть твой мысли странен.
0: Mr. Affleck and ass.
2: Укушенный. Бывало застревали, как
0: movie star.
2: Сыны, что знал ты о дне?
0: Dark Angel.
2: Куда хотел однажды?
0: Coming.
2: Как будто с
0: gay website.
2: Упавший со своим.
0: Dungeon.
2: Со своим.
3: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой семен. Пусть будет нашим. Без ума с ТикТока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо.

0: МС
1: Leatherman
2: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли вы?

0: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: Vision.
1: Ученые
3: из Лукского-Кабачкового университета
1: скрестили
2: голых jabronis
1: и кролика. Теперь они не только
2: play with Judge Cox,
1: но и наказывают нарушителя.

0: Высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
3: In my ass.
0: Хорошо.
4: Boy next door.
5: The spanking.
0: Если...
4: Boy.
1: Fisting.
4: Dick.
0: В середине.
3: Hey, no.
0: Неприятность эту.
1: Master.
3: Fisting ass.
0: Между прочим.
3: Hey, no.
4: It's a fucking deep.

0: Между прочим...
1: Эй, ну, it's a fucking deep.
2: Сигма-сигма-бой, сигма-бой. Каждая хочет с тобой. Сигма-сигма-бой, сигма-бой, сигма-бой. Такая все, что ты будешь год.

0: Сака.
1: Раскрываю вам секрет.
2: Кто мой верный?
0: Got a fat cock. Got a fat

0: снова синего, как чтоб лихие с разбега уносили меня. Белый, белый, белый,
1: come, bondage,
0: drop your jammy.

0: Добро пожаловать в Dungeonland.
1: Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставайте.

0: Я хочу.
1: Красная Ламборгини, прижмитесь, пожалуйста, к Dungeon. Всем постам я увидел. Это действительно. Он свернул.

0: that cost?
1: This thing is $300.
2: Gay party.
3: Встретиться проблема трудная.
1: Dungeon.
3: Вертится.
4: Gang enough. Gang.

0: это есть моя сердечная, неповторимая.
1: Such good size, such good size.
0: Ее давно,
2: fuck you.
0: Но в суматохе
2: секс
0: нелегко, нелегко.
2: Lube it up, my.

Если быть гей-бой, то только чтоб сделать, обрести. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня.

0: твой прощальный
1: путь.
0: На последней парте наш волшебный
1: boy next door.
0: Ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце.
1: Yeah.
0: Вот и прошло 11 лет, но

медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже.

0: Spanking.
1: Yeah.
2: Предпраздничная
1: gay party up here.
3: Семен.
2: За окнами с тобой сегодня
1: решили. Dungeon Master.

Van. Может быть немного грустно. Секс. Все равно. Turns me on. Boy next door.

0: Anal.
1: Не заметить невозможно их волшебных
0: Gay website.
1: И одну из них
0: Do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: Boy next door. This thing. Do anal. Master. This thing.
2: Fucking slurs. Semen.
0: Boy next door.

0: успел открыть door. А ты стоишь передо мной, мой
1: Master.
0: С тех пор твою
1: yes.
0: не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря
1: Coming.

0: там fucking slaves.
1: Я вновь закрыл
2: anal,
1: я закрылся от
2: master.
1: Так что
2: coming,
1: или ты больше не важно мне. Видишь, мокрый
2: ass так fucking deep.
1: И этот недоб
2: dick
1: не сможет
2: coming, fisting
1: anal. Я падаю без
2: come,
1: и мне не нужен
2: dick.
1: Мне не нужен
2: master.
1: Клёпали мокрые
2: bondage
1: положим, и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не
2: anal.
1: Так что можешь
2: coming
1: иначе, ну что
2: swallow.
1: Не надо слов.
2: Boy next door
1: нас нет
2: dick
1: я леп
2: come.

0: Steve Rambo.
1: Come on, let's go.
2: Move, move, move.
3: Ass we can.
4: Oh, I'm fucking coming.
5: Make me come.
4: Oh yeah.
6: Пожалуйста, не.
7: Loop it up.
6: Или мне придется.
4: Coming.
6: Ты, конечно, сразу. А я не думаю, что тоже.

0: Dungeon Master.
1: Сгорала в сотни тысяч звезд, в любовь одета, роняла
2: семена.
0: Oh, I'm fucking coming.

Продакшн и Виви ТВ представляют орёт матом, когда за гей-вебсайтом.

Захотелось срочно завожу разговор. Узнаю про какой наполнитель использовать. Ты мне отвечаешь.

0: не лезет, и какая еда.
1: Amazing.
0: Конверт перед глазами всегда. От мысли об этой
1: Orly.
0: Оболочке твердеют мои
1: Real man.
0: Сосочки. Я хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.
1: Real.

0: Thank you. God bless.
1: Come on, let's go.
2: Gay website.
3: Там, где всегда
1: fucking slaves.
3: Трутся спиной.
2: And fisting finger in my ass.
3: Мимо плывут
2: the semen.
3: Спят подо льдом
2: fat cocks.

0: finger in my ass. Take your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my come.

0: Чел.
1: Бэт так. Валил
2: семена в небесах.
3: Семен.
2: Страницы.
3: Вебсайт.
2: Казарь.
3: Шет.
0: The slave.
2: Приходил и...
0: Suck some dick.
3: This half.
2: Превращалась в нелепый...
3: Dungeon. Slave.
2: Прочь уходил.
3: Suction.
2: Сыпались.
1: Семен.
2: Бездарного.
3: Уи-уи.
2: Кренились иконы на стенах.
0: Билл.
2: Когда приходил...
3: Dark home.
0: Bar.
2: И он начинал...
0: And
3: I was fucked.
2: И через час становилось...
3: Better.
2: Спадали пункты, смягчались...
0: Leather.
2: Он больше не казался сирым, отчетливее делался...
0: Like a finger.
2: Он шел на...
0: Party.
2: И
0: fuck it.

0: может, не знаю, он был аббатом,
1: фактором,
0: братом, но только была рядом с ним
1: ты. Dark,
0: в дни, когда взял, и в дни, когда
1: взял,
0: и так
1: упал,
0: обитал,
1: Thomas, Mark,
0: и спасал их всех, заслонял собою.

0: Listening.
1: И вот пробилась. Однажды не смогла согреться. Дул ветер из
0: Dungeon.
1: И белых акаций. Не смогла
0: Amazing.
1: Подняться. Сидел у Whoa. Постели. И его волосы
2: пели.
1: Он держал и говорил. Ну что ж ты?
0: More.
1: Ну что же ты? Тихо ему отвечал, возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
0: gotcha.
1: Песни.
0: Sex sound.
1: И странные длинные тексты.

0: старом
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: Next door
0: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
1: Swallow semen.
0: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это
2: Suck

0: Чистых пустым глазам не хватает только
1: семена свала.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не купить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: spanking
0: над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут
1: latex.

0: проституток.
1: Reach down, play with dick.
0: Бой становится
2: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев,
2: Shot.
0: Бабочек? И сделал вывод, что это
2: Calm.
0: Перемешку с человеческой
3: Семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми
2: Cox.
0: И жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
2: Coming.
0: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

0: Billy,
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне, мол, нынче не хватает на войне. Нет,
1: 100
2: лет. Ты в своем уме закрываю перед наказал в тяжелой войне. Отступил границам, чтобы не дали по голове. Подошел внезапно
3: на
2: и устроил
3: гей-парти
2: в стиле.

0: твой.
1: Держит Bad Cox над картой. Anal.
2: Где будет
1: coming,
2: master.
0: Делают нас fun slash.
1: Мы чувствуем
2: finger in
1: our anal.
0: Апостол
3: Billy
0: Boss in this gym.
1: Amazing sex.
0: Прекрасный
1: man. Assisting
0: Иисуса Христа.
1: Coming.
0: Кого тому буду.
1: Do anal.

0: Radio.
1: Gay website.
2: The semen.
3: Окутал. В эти времена они перестали любить.
1: Fisting.
3: Да благословит их.
1: Van.
3: И прольет на них.
1: Come.
3: Да спустится к ним.
1: For master.
3: И имя ей будет.
4: Billy Harrington.
5: Да, выгляжу как...
4: Billy...

0: там.
1: В коммунизме все будет
0: fucking deep.
1: Он наступит скоро. Надо только
0: suck some dick.
1: This thing будет бесплатно. Там все будет кайф. Там, наверное, yeah, вообще не надо будет
0: loop it up.
1: Я
0: stick finger
1: среди ночи и

0: boy next door.
1: Прилетел, сказал он мне, что я
2: насекс.
1: И попытался дать
0: gay sex.
1: А я ему дал хуем.
0: Ass.
1: Со страху он насрал.
0: My cum.
1: И наконец он
2: пал хуем.
1: И я тебя
0: stick finger in ass.
1: Я тебя
0: fisting ass.
2: Fisting
0: coming.
2: Fisting ass.
0: Fisting ass.
2: Fisting
0: coming.
2: Fisting ass.

0: Fisting. Ass. Fisting. Coming. Fisting. Pants.
1: Если милый твой придет, то возьмет у...
0: Фанслоу.
1: Я тебя...
0: Fisting. Ass. Fisting. Coming. Fisting.
1: Pants. Если милый твой придет, то возьмет у...
0: Фанслоу.
1: Я тебя...
0: Fisting. Ass. Fisting. Coming. Fisting.
1: Pants. Если милый твой придет, то возьмет у...
0: Фанслоу.
1: Я тебя...
0: Fisting. Ass. Fisting. Coming. Fisting.
1: Pants. Если милый твой придет, то сука возьмет у меня в рот, падла.
2: Do you like what you see?

0: Снова
1: Finger
0: входят бессонные. Снова
1: Fisting
0: мне
1: anal.
2: Nice, yes.
0: Там
1: do anal master
3: gay party.

0: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты как. Все, давай, успокаивайся.
1: Какс?
0: Расправила и вперед.
2: Если ты хотел.

0: do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Уж если решил.
0: Do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?
3: Как же Фингер, ты хитер, ты полмастер, приговор брошен
0: лейтекс
3: игрокам, главным
0: данжен
3: врагам.

меня. Бой next door. Хватаю я и палю в колоду. Мой не сдержать азарт. Я финкнер. И палю в колоду.